0: Κόντρα FM. Κόντρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM 100,4.

0: Морсманцы партизан, который вам содвижит по расписанию, что пристигнет на станционе четвертый коловоз.
1: Хитовые забавления без закъснения с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM.

0: Κόντρα FM. Κόντρα FM. Κόντρα FM.
1: Τι να είσαι, Τζέσε.
2: Паркет! Паркет! Ламинирован, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил, килими!
4: От Lia-Dizain.com
0: Катрефен.

0: Λατρεύτερ. Κατρεύτερ.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.